0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Экстремальный автомобильный спорт.
1: Автоклуб на Моторадио.
2: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио и передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. В августе внедорожный календарь буквально трещит по швам. Джип-триалы от Ярославской области до Иркутска, этапы чемпионата России, региональных кубков по трофи-рейдам, фестивали, спринты, GPS-ориентирование и даже автомото-квесты. Если вы давно хотели выйти на старт или просто посмотреть, как работают подготовленные машины и команды, то самое время планировать ваши выходные, потому что почти каждую субботу и воскресенье где-то в стране ревут моторы, крутятся лебедки и пишется новая история российского оффроуда. Давайте же подробнее посмотрим, какие события ждут нас в этом месяце, в этом августе. В эфире наш традиционный календарь на месяц. В первые выходные августа, 1 и 2 числа, под Ярославлем пройдет джип-триал «Медвежесть». Жесткая продуманная конфигурация спецучастков, плотный график заездов, удобная зрительская зона, конечно же, делают это соревнование поводом выбраться на природу и увидеть внедорожный спорт вблизи. Ну, а триалисты, которые выступают, те, конечно, знают, что Медвежесть — это всегда качественные, сложные, интересные трассы, и ехать туда просто обязательно. С 7 по 10 августа в Свердловской области пройдет второй этап чемпионата России по трофи-рейдам. Ну, конечно, пожалуй, это главный спортивный старт этого месяца. Очень ждем, будем болеть. Расстановка сил в чемпионате очень интересная, еще ничего не решено, так что следим за событиями. 8 августа автоклуб «Фортуна Спорт» приглашает на джип-триал «Гладиатор» в Подмосковье. Организаторы традиционно готовят интересную техничную трассу на естественном рельефе, где, собственно, и пилоты, и штурманы показывают точность работы на границе возможностей машины. Ну, а зрители получают компактное такое динамичное шоу. По себе могу сказать, что соревнования у «Фортуны» проходят хорошо, ламбово, душевно, камерно. И это, конечно, здорово для тех, кто только начинает свой путь в мире внедорожного автоспорта. Я очень рекомендую приехать к ребятам. Также 8 августа в Приморском крае пройдет турнир по внедорожному многоборью. Формат, который совмещает сразу несколько дисциплин в одном событии, потому что участникам предстоит справляться и с внедорожными какими-то участками, и с ориентированием, и задачу на тактике, так что общая победа будет зависеть от универсальности навыков экипажей. 8 августа также автомото-квест «Дикие тропы» в Костромской области. Это такой, знаете, не спортивный, это приключенческий выезд, где на первый план выходит маршрут, задание, а не скорость прохождения. Участники работают в командах, выполняют квесты там, в городе, в районе, знакомятся с местными объектами, ну и завершают свой день общей финальной точкой. Я на такие мероприятия весьма рекомендую ездить с семьей, с друзьями, так интереснее. 8 и 9 августа село Никольское в Красноярском крае принимает фестиваль «Внедорожка». Он объединяет трофи-рейд, спринт, свободное общение клубов. И формат, в общем, рассчитан как на спортивную борьбу, так и вот на такую неформальную часть, выезд, общение, шашлыки, не знаю, так далее. Все, что с этим связано, какой-то обмен опытом, планы на новый сезон и так далее. Приезжайте. 14 и 16 августа третий этап чемпионата Самарской области по трофи-рейдам «Волжская грязь». Называется этот этап «На пределе». Маршруты по берегам и лесным дорогам, вязкие участки, плотный график стартов. В общем, все очень спортивно, все очень здорово. Ошибка стоит очень дорого, а стабильная работа экипажа выводит на подиум областного чемпионата сильнейшего. Так что будем следить. В Самарской области роскошные трофи-рейды проходят. 15 августа заключительный четвертый этап Кубка по джип-триалу «Гладиатор» «Полирольный». В Подмосковье будет подводить итоги своей серии. Пилоты выйдут на знакомые локации, соответственно, секции, конечно, будут обновленные. Для тех, кто участвовал в этой серии, я думаю, что это значимое событие. Ну, а те, кто даже не участвовал, все равно приезжайте, это не так важно. Поучаствуйте в личном зачете в этом единственном этапе. 15 августа этап «Зайчиха» в Томской области. Это фирменный джип-биатлон от автоклуба «Томск 4×4». Там, соответственно, участники совмещают прохождение внедорожной трассы со стрельбой. Ну, а итоговый результат складывается из времени и точности. Поэтому тактика и выверенный темп здесь важны не менее, чем мощность автомобиля. 15 августа в Оренбургской области пройдет джип-спринт «Вкус победы» со статусом, на минуточку, международного мероприятия.

0: Организаторы заявляют обновленную трассу с какими-то новыми препятствиями и отдельную даже женскую категорию автоледи. Так что зрители получат насыщенную программу, а участники – серьезный спортивный вызов. Также 15 августа соревнования «Зизюки» в Московской области. Это внедорожное, хорошее, качественное GPS-ориентирование, где главное внимание сосредоточено на навигации, на поиске точек. Экипажи работают с координатами, выбирают оптимальные подходы, строят свою тактику, чтобы так сочетать скорость и результативность. 15 августа в Нижегородской области состоится джип-триал от ребят, которые знают в этом толк, от компании Горбунова. Старт открыт для широкого круга участников, поэтому на трассе можно будет увидеть и боевые прототипы, и хорошо подготовленные гражданские внедорожники. С 21 по 25 августа RFC «Тропой тигра» в Приморском крае. Ну, это классическое для RFC многоэтапное соревнование. Причем, пожалуй, это один из самых лучших, самых известных этапов в России. Я очень рекомендую ехать как минимум смотреть, а еще лучше участвовать. Экипажи будут проходить секции сложные, с разным характером, с разным покрытием. И вот эти несколько дней, это, конечно, проверяет не только технику, но и, собственно, выносливость экипажей. 22 августа трофей «Тайфун», опять-таки в Приморье. Традиционно проходит на сложном природном рельефе и в изменчивых погодных условиях. Для местных экипажей это, конечно, один из ключевых стартов сезона, ну а для гостей это возможность познакомиться с дальневосточным бездорожьем в таком, знаете ли, соревновательном формате. 22 августа в Минусинске пройдет третий этап Кубка клуба «Трофи Мастера» по GPS-ориентированию. Команды работают со списком точек, строят маршрут на разнообразном красноярском рельефе, ну и, конечно, борются за секунды не только с помощью скорости, но и с помощью грамотного выбора направления. 22 и 23 августа в Липецкой области Кубок Черноземья по трофи-спринту. Он выходит на финальную стадию, это четвертый этап, он является решающим для общего зачета. Короткие насыщенные трассы на черноземном грунте требуют от пилотов аккуратной работы с газом, с траекторией. Ну и, как всегда, в финале мелкие ошибки могут превратиться в потерю тумбочки. 22 августа в Иркутской области пройдет замес на острове. Это гонка в формате «Азия-триал», как сейчас называют, то есть в таком формате RFC с короткими спецучастками. Организаторы готовят конфигурацию, естественно, с перепадами высот, со сложными грунтами. Ну а местные клубы будут традиционно обеспечивать такой плотный состав участников, чтобы борьба была по-сибирски жесткой. Соревнований, друзья мои, довольно много, не правда ли? Если вы слышали, но не успели записать или запомнить, ничего страшного в этом нету. Добро пожаловать на страницу Offroad Media ВКонтакте. Там у нас есть удобный календарь со ссылками на все страницы организаторов, с датами, с фильтром по формату гонок и так далее. Очень удобно им пользоваться. Ну и снова я, как всегда, вынужден оговориться. Вот эту информацию о соревнованиях я беру самостоятельно из открытых источников. Это совершенно бесплатная история. Я ни с кого не беру денег за публикацию. Поэтому, уважаемые организаторы, присылайте заранее мне информацию о своих гонках. Я буду о ней рассказывать как в этих радиопередачах, так и на страницах Offroad Media ВКонтакте. Пишите, сообщайте, помогу информационно, потому что хочется, чтобы больше участников приезжали на ваши замечательные гонки. Ну, а сегодня у меня все. Вы слушали передачу Offroad для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой по грязный, чуть-чуть. Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1844 году в этот день родился Илья Ефимович Репин, великий русский художник. Был он страшным скрягой. Узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в Петербург с позаранок. Жена Репина была ему под стать. Она фанатично верила в преимущество вегетарианства и здорового образа жизни. И не просто верила, старалась всех заманить в свою веру. Однажды к Репиным приехал на дачу писатель Бунин. Репин обрадовался, он немного грассировал и начал выговаривать гостю. «Батенька, займусь-ка я вами, сигарки ваши вонючие, вон, мясо вон, травки, голубчик, только травки и чайки. Этим и будем заниматься». Как только хозяин вышел отдавать приказание готовить столик за тический обед из травок и чайков, Бунин в ужасе вскочил и, оставив пальто и багаж, бросился бежать на станцию. Приятного вам сегодня аппетита, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь вместе с нами. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио. Evergreen Classics.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. The best rock music.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Склад запчастей содержать на вот эту всю огромную палитру, ну, совершенно невозможно. Как вы выходите из положения? С кем работаете? С Евроавто каким-нибудь?
2: Слушайте, тяжело, да, это вот содержание склада запчастей. Конечно же, пока у нас нет всего, но мы на пути к этому. Мы сейчас составляем все списки, чтобы у нас были минимальные расходники в наличии. Для того я сразу скажу, что у нас всегда все в наличии есть. Мы хотим держать еще допку хорошую. Понятно, что тоже расходка такая, что там ручки, педальки, все это то, что ломается при падении, всегда будет.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 ДТП, погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Моторадио. Не стой под стрелой.
6: Моторадио представляет.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Мастерская Басмача.
9: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с ним самим, с замечательным Славой. Слава, привет.
11: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр. Какой классный сегодня день. Тепленько и солнышко блестит.
10: Теплые погоды – это очень хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны, это вызывает обилие мотоциклистов на дорогах. А особенно в вечернее тихое время, в эти тихие летние прекрасные петербургские российские вечера, некоторые мотоциклисты едут с таким грохотом, что хочется догнать и совершить насильственные действия иногда. Ну, действительно. И, собственно, мы подходим к теме сегодняшней программы. Мы уже говорили об этом неоднократно, но мне кажется, будет полезно напомнить, что существуют так называемые выхлопные системы с разными режимами работы, которые переключаются, не знаю, где Слава расскажет потом, и можно выбрать тихий, средний или громкий.

0: и в то же время не быть накуканенным при проверке 3. Вот. Но суть, как бы, на самом деле, как бы, разговора, наверное, в том, что да, действительно, разговоры про громкий выхлоп, про негативный идут. Да, действительно, излишне громкий выхлоп – это бесит окружающих, включая меня тоже. Еще один момент – это то, что безумно громкий выхлоп для Харлея, да, то есть я не владею статистическими данными по поводу спортивных мотоциклов, там, допустим, шоссейников, да, там и прочего. То есть я работаю с Харлеями, да, то есть, и, соответственно, я знаю, что излишне громкий выхлоп на Харлее, он совершенно не определяет удивительные показатели двигателя. Он не то чтобы необходим, он скорее даже вреден, потому что мотору нужен оптимальный подпор в выхлопе, то есть должно быть определенное сопротивление прокачиванию газов. И это сопротивление, оно, ну, я не знаю, теоретически, наверное, его можно как-то смоделировать там в каких-нибудь программах там по газодинамике или как бы эмуляции двигателя и прочего. Но суть в том, что как бы мы научились его подбирать. То есть подбирать на основании графиков Диностенда, на основании внешнего вида выхлопной системы, на основании понимания того, какие распредвалы, насколько агрессивные установлены. Короче говоря, на основании окружающих факторов. Да? То есть это не точный математический расчет, хотя он может быть, наверное, и не точным. Не всякий математический расчет, он оказывается точным.
1: А можно я вставку сделаю? Вот как я понимаю, зачем он вообще нужен? Вот некоторые спрашивают, люди, не сведущие в этой, как ты говоришь, газомеханике, а зачем вообще нужен какой-то подпор? Вообще, что это такое? Правильно ли понимаю я, что когда газом в момент выпуска трудновато выйти вот совсем быстро, то впрыснувшийся одновременно с этим воздух и бензин в цилиндр, они больше и лучше сжимаются и потом оптимистичнее сгорают. Я примерно правильно понимаю?
0: Скорее, наверное, больше существует другая история. Представим себе, что мы выпустили газ в трубу, в длинную. Да, там. Газ побежал, то есть у нас есть волна сжатия, да, то есть когда мы, собственно, клапан открыли, а после волны сжатия идет волна разрежения. И получается, у нас газы убежали, и за ними сзади идет волна разрежения. И, соответственно, эта волна разрежения, она усасывает в трубу свежий заряд бензиновоздушный. То есть получается, газы уходят в атмосферу без сопротивления, да, по ровной трубе, там, ну, даже если там, условно говоря, есть терка, да, там, флейта проходная в виде терки чаще всего встречается. Она там чутка притормаживает, но как бы все равно есть волна разрежения, которая усасывает свежие газы.
1: То есть от газы впрыснулись и сразу же выскочили без работы, вот так, ничего не сделав.
0: Да, то есть, получается, мы потеряли часть того, что должно сгореть и дать давление на поршень, мы потеряли, просто они улетели в атмосферу и потерялись там. Вот, соответственно, получается, что обратная ситуация. То есть, если мы сделали очень маленькую дырочку на выходе, у нас газы по трубе побежали, уперлись в эту дырочку, там создалось сжатие, пошла обратная волна. Обратная волна, если имеет высокую амплитуду и высокое давление, она как бы забивает выхлопные газы обратно в цилиндр. То есть бывает, что газы даже выбивают часть свежей смеси обратно там в воздушный фильтр. Вот. И как бы это в карбюраторных мотоциклах очень забавно видно, что когда ты на каких-то режимах, у нас получается у входа, если фильтр снять, из карбюратора растет, как сказать, зона топливного тумана явного. То есть ты видишь, что вот влага мелкокапельная, она как бы у выхода из карбюратора в атмосфере есть. То есть, получается, выбивает, и он засасывает ее обратно. Это тоже довольно забавный казус. Это получается, что часть вот этих, часть этого заряда карбюратор проходит как бы три раза. То есть, как бы в цилиндр, из цилиндра и обратно в цилиндр, но там не в полном объеме, но в каком-то, и там обогащение получается избыточное.
1: То есть, нужно все-таки в идеале добиться некого компромисса, чтобы и не туда, и не сюда, а чтобы все именно было как нужно, чтобы то, что засосалось, все сгорело и так далее, и так далее.
0: В идеале как бы должно быть, чтобы смесь наша горела над поршнем, а не в трубе. И как бы она приносила...
1: А, такое тоже бывает?
0: Бывает, да. Допустим, если у тебя мотоцикл с катализатором, который

0: как бы мы не выстригли, например, то за ним получается, вот когда слишком свободные трубы, сантиметров 20 бывает язык пламени, который растет из трубы как бы в атмосферу, да, то есть как газовая горелка горит. То есть это говорит о том, что есть перепродувка цилиндра, потеря свежей смеси, которая горит на катализаторе и дает язык пламени.
1: А в смысле катализатор раскаленный, он ее поджигает просто?
0: Да, да, катализатор раскаленный, он является вторичным, ну, как бы, поджигателем.
1: Ну, вернемся к переключателям и к переключаемым трубам.
0: Вернемся. Значит, переключаемые трубы, как правило, имеют тихий режим, как бы режим там средний.
2: Средне-тихий.
0: Средне-тихий, да, то есть как бы чуть погромче.
2: И не тихий.
0: И открытые, да, там, допустим. И получается, что если мы берем режим тихий, мотоцикл не едет от слова совсем. То есть, ну, вот он вообще не едет. То есть режим средний-тихий, он тоже не едет, но как бы чуть поменьше. Режим, значит, открытый, он едет более или менее прилично. То есть получается, что у нас есть оптимальная конфигурация выхлопа для мотора, да, то есть для того, чтобы он давал свои показатели приличные. Вот. И две неоптимальных. Вот. На оптимальную он едет, на неоптимальную не едет. При том, что надо сказать, что если мы, допустим, настраиваем мотор какой-то, ну, на валах, как правило, всегда нужны какие-то флейты непроходные, то есть там псевдотихие, там частично тихие, назовем, полутихие флейты. И полутихие флейты, они делают звук выхлопа на холостом ходу не то чтобы громким, то есть, ну, как бы на холостом мотор работает, на ухо не давит, спокойно можно рядышком разговаривать, и, соответственно, он не излишне эпатажный. Вот. И при всем при том существует режим как бы езды на мягких лапах, то есть когда мы газ открываем не сильно, мотор звучит не очень громко, то есть по большому счету с псевдотихими флейтами, но там не очень тихими, как бы можно ехать на режиме, который там будет для окружающих не очень как бы не очень раздражающим, да. Угу. Вот, соответственно, и это возможно. А вот в режиме вот этих вот нескольких положений дросселей, дросселя выхлопа в этих в дорогих буржуйских трубах, получается, что как бы полностью открытый он безумно громкий, то есть там получается прямоток.
2: Но при этом едет.
0: Но как бы при этом едет более или менее. Вот. А оба закрытых они не едут. То есть...
1: А почему настраивают по максимально вот этим трубам, максимально открытым? Можно же, наверное, настроить на выхлоп любой из этих трех, правильно ведь, на стенде?
0: Безусловно, но в этом случае мы получим, что ситуацию, когда, если мы настроили, скажем, в среднем положении, да, полутихий будет, то есть мы настроили, все у нас получилось, мы открыли дросселя, чтобы он громко работал, начинаем наваливать, но ехать быстро, и у нас мотор не едет, потому что слишком бедная смесь, потому что он перегревается, не дай бог еще и сломается, то есть как бы у него получается воздуха как бы участвует в горении больше, потому что газы убежали, вот, и как бы топливо мы льем, исходя из того, что воздуха немного, потому что выхлоп подпертый.
1: Ну так и как поступают? Действительно, ведь если можно настроить на любой из этих режимов. Если предположить, что ты настроил на диностенде на тихом, то получается, человек ездит очень быстро и тихо при этом, да? А если ему нужно выпендриться, он подъезжает на стрелку Васильевского, включает режим вот этот самый громкий, пусть медленно проехал все девушки его.
0: Нет, не так. Совершенно не так. Значит, я делал на прошлой неделе брейкаут 2017 года на Джекил Хайт в выхлопе, ну, с кнопочкой, значит, 110-й мотор, это 1.8, у него разница по показателям по мощности составила, значит, у него было 100 лошадей при открытых дросселях и, по-моему, 78 при закрытых. То есть, грубо говоря, 20% мощности теряются при как бы избыточном подпоре. И как бы, ну, это очень много, потому что если мы говорим про какой-нибудь с Forster на трубах и на фильтре 1200 и всего 1200 кубов, то он показывает там 78-80 лошадей на колесе, то есть настроенный. И получается, что мотор 1.8 с этими трубами с тихими едет так же, как мотор 1.2. То есть, как бы, ну, это звучит недостаточно замечательно, на мой взгляд.
1: А вообще, если пофантазировать, есть возможность сделать вот такое переключение, чтобы оно действительно звук меняло, но при этом не менялась бы мощность? Хотя бы вот, ну, в теории.
0: Нет, невозможно. Это невозможно. Давай мы немножко вот про что поговорим. Значит, у нас последние 2 года, может быть и 3, очень сильно выросло желание клиентов переделать штатные трубы, сохраняя внешний вид, для получения более глубокого басистого звука и для получения нормальных показателей от двигателя. То есть, грубо говоря, наша задача в этом случае сделать систему в меру громкую, максимально тихой, ну, то есть в разумных пределах, без потери, как бы, ну, чтобы и вынуть максимум, что он может. Вот. И получается довольно круто. То есть получается довольно мягкий звук, басовитый такой, он совершенно не отрывистый, а как гул равномерный такой вот. Ну, не знаю, самолет летит, он же гул дает такой. Вот. И здесь получается низкочастотный гул от мотора. Трых-тых-тых нету, вот никаких резких выхлопов. Он, значит, на небольших дросселях, на маленькой нагрузке в меру тихий, и при этом получается и крутящий момент хороший, и пиковая мощность вполне себе замечательная. И вот мы это, скажем так, регулярно применяем.
1: Слушай, ну, возвращаясь опять же к вот этим трубам, о которых мы сегодня пытаемся поговорить, ты говоришь, делал недавно выхлоп с кнопочкой. Получается, кнопочка — это 2 режима, да?
0: Нет, 3. То есть у них получается полностью закрытые дросселя. Он тихо работает, когда ты слышишь шум от внутренних движения, внутренних деталей мотора, громче, чем шум выхлопа. Второй режим они там приоткрывают на четверть шишечки, и, соответственно, как бы какой-то звук выхлопа появляется, но у него глубокой басовитости нету, ну, абсолютно. То есть там какое-то потрескивание по тарахтению, вот что-то вот такое вот, ну, скажем, не породистый звук. Вот. В этом случае там уже шумы выхлопа сопоставимы с шумами мотора или чуть погромче. А третий вариант — это они полностью открывают дросселя, чтобы, грубо говоря, там, ну, круглая заслонка в трубе, она была горизонтальна. То есть пролетала справа, ну, выше и ниже. Мимо пролетают выхлопные газы и что-то, значит, как бы там за счет того, что эти заслонки, они жирноватые, то есть есть какое-то там сопротивление выхлопу, да, то есть то, что в потоке находится. Но вообще...
1: практически прямое, да?
0: Прямое, да, то есть насквозь видно, то есть посмотреть можно. Но прикол в том, что там диаметр вот этих вот элементов глушащих, он такой, что звук скорее трескучий, чем басовитое бубнение. То есть у него как бы нет вот этой сочного рокота, сочной составляющей выхлопа, от которого внутренности дрожат, а как бы, ну, звук такой вот весьма сомнительный.
1: Слушай, а для справки 2 вопроса сразу. Во-первых, как переключаются непосредственно физически вот эти, вот, как ты говоришь, дроссели внутри? Это каким-то тросиком или каким-то реле? Это первый вопрос. А второй вопрос, а почем все это стоит удовольствие? Не поставить, а просто вот купить такое?
0: Слушай, переключается, значит, эта система идет с электронным блоком управления, с кнопочкой, которая вешается на руль, значит, к трубам на тросиках приделаны сервомоторчики, которые, значит, этими тросиками проворачивают оськи, где дросселя стоят. Сервомоторчики это где-то надо расположить в мотоцикле, где не так много свободного места. Вот. И как бы эта вся система подключается в диагностический разъем, то есть берет запитку от него, И, соответственно, как бы кнопочкой вы управляете там, в каком положении дроссель. По умолчанию при любом включении зажигания он дросселя закрывает.
1: То есть это все можно делать на ходу во время движения?
0: Да, безусловно.
1: Тогда под вопрос, а можно что-то сломать этим? Потому что у тебя мотор работает в одном режиме, ему хорошо, и вдруг ты раз перекрываешь ему выхлоп. Это может быть даже и вредно в каком-то смысле?
0: Ну, это может приводить к кратковременной детонации, когда пережат выхлоп, пытаются ручку крутить прилично. Вот. Это безусловно, то есть всегда мотоциклы с японского рынка, у которых совсем тихие трубы штатные, они детонируют как собаки. То есть у них склонность детонации, но кратно выше, чем у американцев. Потому что пережатый выхлоп перегревает выпускные клапана, как бы тракты ведь выпускной, и как бы получается, что температура там каких-то зон камеры сгорания выше. Вот. И как бы здесь, возможно, сходная ситуация. То есть если там недопонимание, да, то есть, понятно, на мягких лапах там потихонечку проехать можно, но если там пытаешься крутить ручку, когда у тебя выхлоп закрыт, хорошего тоже ждать неразумно.
1: Сколько это стоит? Евров или долларов, или юаней, там, не знаю чего?
0: Да, допустим, я сейчас открыл Авито посмотреть, потому что сомневался в ценах. Продают бэушную систему, мало БУ, за 270 тысяч рублей. То есть какие-то люди там сняли ее со свежего мотоцикла. Вот. Приходите, покупайте в Москве там или где-то еще. Забавно, да, конечно, вся эта история. То есть то, что выхлоп безумно дорогой, и по сути там,
2: не очень полезный.
0: Да, то есть из его функционала трех режимов ты можешь пользоваться, мотор правильно работает только в одном режиме.
1: Угу. Это, наверное, объяснимые вещи. Люди, которые покупают, наверное, тоже это понимают на самом деле. И вообще это покупается для того, чтобы, возвращаясь к началу программы, чтобы проехать мимо поста ГИБДД, так сказать, на тихих флейтах.
0: Мимо поста ГИБДД можно проехать при закрытой ручке газа, то есть это тоже...
1: Кстати,
0: да. То есть это тоже все, в принципе, возможно, и не тарахтит лишнего, и, соответственно, все будет нормально. Как бы каждый выбирает по-своему, но я не скажу, что я был в каком-то, даже не про дикий восторг, а про какой-то восторг, того, что я услышал, как она работает. Тональность мне, честно говоря, не понравилась. То есть и у меня Династен, получается, соседствует через стенку с ремзоной. Механик сказал, я страдал. То есть ты там тарахтел и жужжал, говорит, а мне, говорит, было страдательно.
1: Давай какой-нибудь резюме, какой-нибудь вывод сделаем. Надо, не надо, и есть ли смысл или нет. Пока что все аргументы против. И цена, и бессмысленность.
0: Слушай, у каждого свой не прекрасного. То есть наша задача, наверное, дать картинку, а про вывод целесообразности для каждого конкретного человека пускай непосредственно каждый конкретный человек для себя и думает. Потому что он сидит в своем болоте, а мы в своем. Получается, да.
1: А скажи что-нибудь этически правильное. Как вообще должен себя вести мотоциклист в смысле шума все-таки? Как на твой взгляд, сделать, какой-то кодекс простейшего поведения, именно такой шумовой для байкера?
0: Мне думается, что надо думать о том, вызывает скрежет зубовный твое перемещение у людей по соседству или нет. Если вызывает, то, наверное, это нехорошо, потому что на их месте можно оказаться самому в определенный момент. И глядя на меня на даче, я там на эндурике гоняю, соседки купили тоже эндурик. И в 10 часов вечера намылились кататься. День они там какими-то грядками дурацкими там или чем-то занимались хозяйством, на ночь глядя решили поехать кататься. Я говорю, где ваш разум-то? То есть у вас кончился день, вы хотите отдыхать, а окружающие уже могут и спать ложиться. Я говорю, по понятиям, по нашему законодательству, после 10, наверное, тарахтеть не нужно. Была дискуссия дискуссия довольно эмоциональная на эту тему, но вроде...
1: Без пострадавших?
0: Ну, естественно, да. Но как бы вроде все закончилось хорошо, и как бы вот такая вот история. И, ну, я прекрасно понимаю людей, которые живут с окнами, выходящими на какие-то проспекты в городе, да, и по которым какие-то придурки носятся там безумно громко в неподходящее время. Ну, ладно, днем, да пес с вами, ну, по большому счету. Вот. А, как бы, хотя, наверное, тоже есть маленькие дети, которые днем спят, но как бы это у каждого никто не мешает окна, окна закрыть. Ну, вот, допустим, спишь ночью с открытым окном, чтобы дышать было чем. Вот. И тут какие-то совершенно отвратительные личности будет тебя там с рёмом своих моторов. Но мне это видится совершенно, ну, дурным тоном, как минимум.
1: Ну что ж, Слава, дай бог твои слова бы в уши нашему ГИБДД или не знаю там кому. Ну и мотоциклистам, конечно, тоже хорошо бы, чтобы это, ну, каким-то образом стало правилом жизни. Ну и будем надеяться все-таки на разумность и на всеобщую компромиссность и взаимную любовь и дружбу.
0: Обязательно будем, Александр. На этом мы стоим. Но как бы какие-то свои аргументы как бы в кармане держать нужно.
1: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
0: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
4: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1844 году в этот день родился Илья Ефимович Репин, великий русский художник. Был он страшным скрягой. Узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в Петербург с позаранок. Жена Репина была ему под стать. Она фанатично верила в преимущество вегетарианства и здорового образа жизни. И не просто верила, старалась всех заманить в свою веру. Однажды к Репиным приехал на дачу писатель Бунин. Репин обрадовался, он немного грассировал и начал выговаривать гостю. «Эц-эц-эц, батенька, займусь-ка я вами, сигарки ваши вонючие, вон, мясо вон, травки, голубчик, только травки и чайки. Этим и будем заниматься». Как только хозяин вышел отдавать приказание готовить столь экзотический обед из травок и чайков, Бунин в ужасе вскочил и, оставив пальто и багаж, бросился бежать на станцию. Приятного вам сегодня аппетита, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь вместе с нами.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Да и я, Шанин.
12: Антон Тульский у микрофонов.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если
18: посмотри.
17: Там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше
19: вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
0: Санкт-Петербург.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Привет, друзья, уважаемые Моторадио. Все, кто слушает нас в эфире или, может быть, в записи на подкасте. С вами «Попутный ветер морской столицы», президент военно-морского мотоклуба «For the Wind MC» Джум. И сегодня меня застал, так скажем, наш подкаст в небольшом передвижении, поэтому я буду импровизировать и рассказывать вам следующие свои мысли. Знаете, сегодня, заезжая в центр городской больницы, там, по переливанию крови на Московский 104, сегодня мотоангелы там собирались сдавать кровь. Заговорил с людьми на тему как раз-таки там первые сезоны, вторые сезоны, просто к чему я это говорю. У меня так случилось, сын сдал на категорию А. Так, как быстро растут чужие дети, казалось бы. Вот, ему исполнилось 18 лет, и я ему подарил, собственно говоря, этим автомотошколу. И вот на Рощинской у Наташи. Наташа, привет огромный тебе. Автомотошкола «Дилижанс». Значит, он благополучно отучился и сдал на категорию А. Ну и мне, естественно, все наши друзья, байкеры, так скажем, наши коллеги по цеху, да, мотоциклетному. Ну что, сейчас рассматриваете вариант приобретения мотоцикла. Какой взять на первый сезон? И вот здесь я хочу выразить свою позицию, да, то есть, по сути, сегодняшний выпуск можно назвать «Порог вхождения в мотомир на дорогах общего пользования». То есть, свои безрассудные поступки детства, как бы, да, оставим их позади. Раньше мы жили в совершенно других условиях, трафик был другой. В гарнизонах у нас вообще даже, например, светофоров не было, и там можно было ездить без номеров и без прав. Съезжать в сопки, там, на эндуриках, колесили по гравию, там, по грунтовкам. В детстве это были на Дальнем Востоке мотороллеры, которые привозились с Японии. Вот я помню, как вчера у нас с братом были Yamaha Jog, 50-кубовые, классные мотороллеры, гоняли, нам было по 13 лет. И тогда не было, знаете, переживаний, каска, экип, еще что-то. Но сейчас мы находимся в современном мире, в городе Санкт-Петербурге, и вот вводная, там, допустим, молодой человек, или там девушка, неважно, это сын или там уже человек, так скажем, в каком-то возрасте, вот он начинает входить, так скажем, в нашу мотокультуру. Приобрел себе байк, и как бы это вот выехать, да, безопасно или прочее. Я знаю, что очень

площадкой, на которой ты крутил там восьмерки, проезжал габаритный коридор, разгон, торможение, да, и змейку. И сразу, если сейчас приобрести, даже пусть это будет какой-то малокубатурный мотоцикл или макси-скутер, выехав на дорогу, такой пользователь, не умеющий считать трафик, который ездил до этого только на общественном транспорте, столкнется с массой непредсказуемых для себя событий, к которым что можно отнести, да? Пока ты не поездишь за рулем, пусть лучше автомобиля, потому что автомобиль прощает ошибки, да? Мы знаем, там царапина лакокрасочного покрытия, вмятина на бампере, это все чинится достаточно просто. И фатальных ошибок можно, ну, элементарно избегать путем этого слова из 20 букв «предусмотрительности». Так вот, многие молодые байкеры-первосезонники без опыта вождения в городе, а только катаясь на общественном транспорте, они не представляют, как движется поток. Они не могут оценить, как поведет себя автомобиль слева или автомобиль справа. Или автомобиль, который несется на какой-то бешеной скорости, а-ля там, как это у нас бывает зачастую, например, автомобили BMW, да? Это целый отдельный диагноз таких автолюбителей. Я ничего не хочу сказать против. Просто это такая, знаете, статистическое наблюдение, стереотипное. Вот. Но тем не менее, когда ты имеешь уже достаточный опыт самостоятельной езды по городу, ты начинаешь примерно оценивать и классифицировать для себя тех или иных участников дорожного движения. То есть это могут быть там пожилые люди, у которых сниженная скорость реакции и внимательность, да, они могут в тебя перестроиться. Это какие-то ребята с южными регионами, да, скажем так, политкорректно. То есть они, бывает, ездят с очень громкой музыкой на отечественных автомобилях и вышивают по дорожному потоку таким образом, что они не услышат ни твой прямоток и не заметят твой блестящий или яркий экип. Могут задеть, могут. Потом вероятностные, допустим, маневры. Вот новичок, скорее всего, поедет и будет, так скажем, увидев мигающий зеленый сигнал светофора, он захочет, естественно, сманеврировать увеличением скорости, да? Что опытный мотоциклист делать не будет, потому что подмигающий зеленый сигнал светофора вполне вероятно начнет поворачивать тот, кто стоит с левым поворотом на встречке. И ты, если разгонишься, только усугубишь свою ситуацию. К сожалению, нам статистика ДТП, мотосолидарность, тоже ребятам привет огромный, показывает печальную картину. То есть у нас в сезоне буквально там что ни день, то какая-то авария. И, к сожалению, они заканчиваются достаточно трагично, да, либо травматично. Вот. Вообще любая авария на мотоцикле, как правило, это минимум травматично. И, соответственно, опять же, такая, знаете, частая история, когда идет поток, начинает замедляться, да, правый ряд, мотоциклист не выдерживает, елки-палки, да что такое, что вы там душните-тошните, выходит влевее и выкручивает газульку, а в это время с заправки или с прилегающей территории появляется капот, да? Тоже все наверняка видели такие картины зачастую. Сейчас, слава богу, на Ютубе есть большая статистика, как делать не нужно или этого могло не случиться. Вот, поэтому, общаясь в нашей сегодня среде, среди мотоциклистов, среди мотоангелов, тоже ребятам, да, огромный привет, доброе дело делаете, ребята. Вот мы сошлись на мнении, то есть я высказал свою идею, и, в принципе, она оказалась здравой в плане того, что даже так как мой отрок, да, сдал на права, мечтать о мотоцикле ему пока рано, до тех пор, пока минимум 2 года он не наработает статистическую практику езды на дорогах общего пользования за рулем автомобиля. Поэтому все, кто только думает о том, как бы сесть на байк, я хочу со своей стороны порекомендовать, опираясь на опыт и прожитые годы, что нужно быть последовательным, торопиться в этом случае не надо. Ребята, дурное дело не хитрое. Сесть на байк достаточно просто в наши дни. Заработать денег, оплатить мотошколу, купить себе двухколесного коня. Но если мы рассчитываем играть в долгую, то было бы неплохо освоиться для начала на дороге, научиться понимать, как действует поток в той или иной ситуации, как объезжаются пробки, как обходят аварийные какие-то участки дороги, как могут подрезать, где могут перестроиться, да, где могут совершить разворот с крайней правой полосы на встречную на Московском проспекте. Те, кто у нас старожилы Питера, знают примерно, да, случай Сомыча, царствие небесное. Поэтому всему свое время. Кто хочет сесть на байк, ребята, не откладывайте эту мечту. Как говорят, не оттягивайте резину в долгий ящик, вы обязательно это сделаете. В нашем, так скажем, славном городе есть масса людей, которые вам помогут двигаться в правильном направлении, отучиться, сдать
приобрести свой первый мотоцикл.

0: цикл, сесть на него и благополучно сезон за сезоном наслаждаться нашей двухколесной жизнью. Давайте, ребят, на сегодня все. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Event MC. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Давайте дружить, давайте кататься вместе. Сезон продолжается. Всех обнял. Попутный ветер морской столицы сегодня подошел к концу. До свидания.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну, вернемся к текущему положению дел. На данный момент вы открыли свой салон, новый, который называется Rebel Road. Это в новостройках в районе Суздальского проспекта, наверное, правильно. Как правильный адрес?
2: Это Орлова, Денисовский, 13, корпус 1. Но это как раз Суздальского поворот.
1: Это новое совсем, да?
2: Да, но если так, просто грубо говоря, наверное, ближайшее метро — это Просвещение, если брать треугольник между Просвещением, Озерками и Комендантским. Вот. Там сейчас как раз все густо развивается, там есть широкие дороги и очень много ребят, кто катается на мотоциклах, и мы хотим забрать всех к себе.
1: Ну, правильно, там особо ни на чем и не уедешь из тех мест.
2: Только на мотоцикле, конечно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Golden Hits.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Radio for Bikers. From Bikers.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: Ну, с посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против, да. Но вообще совершенно справедливо в точку, Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть, мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл, он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, за Хулиганс МС Петерговское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 ДТП, погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Come ride with us.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1844 году в этот день родился Илья Ефимович Репин, великий русский художник. Был он страшным скрякой. Узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в Петербург с позаранок. Жена Репина была ему под стать. Она фанатично верила в преимущество вегетарианства и здорового образа жизни. И не просто верила, старалась всех заманить в свою веру. Однажды к Репиным приехал на дачу писатель Бунин. Репин обрадовался, он немного грассировал и начал выговаривать гостю. «Эц-эц-эц, батенька, займусь-ка я вами, сигарки ваши вонючие, вон, мясо вон, травки, голубчик, только травки и чайки. Этим мы будем заниматься». Как только хозяин вышел отдавать приказание готовить столь экзотический обед из травок и чайков, Бунин в ужасе вскочил и, оставив пальто и багаж, бросился бежать на станцию. Приятного вам сегодня аппетита, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь вместе с нами.
2: Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Хотим минимальную допку держать, чтобы там багажные системы и все прочее. Работаем, да, с разными компаниями. У нас будет представлена в ближайшее время резина многих фирм, которые известны всем. Это и Мишлен, и Мицеллер, и Митас. Как бы, и даже для определенного сегмента кросса можно представить там под заказ ту же самую Петрошину. Она довольно неплохая в дешевом сегменте. У нас будут масла, которые не только идут по мануалам в китайскую технику, рекомендованные заводом-производителем. Будут на выбор масла Motorex, Matiul, Aipon. Ну, я не знаю, я думаю, для мотоциклетного сообщества это вполне достаточно, чтобы понять серьезность наших направленностей.
2: Фильтры.
1: Фильтры хайфлошные, оригинал, как бы...
2: Тормозные колодки.
1: Тормозные колодки, естественно, цепи, звезды, все, полностью вся расходка в наличии.
3: Недавно подписались с Plan-T, это аккумуляторы, они также масла сейчас завозят с ребятами, вот дружим очень активно. Подписались с пулером, за пулерскими колодками к нам приезжают. Вот, так что есть что у нас выбрать.
2: Но бывают ситуации, когда вот что-то редкое попадается и долго приходится ждать, но объективно.
1: То есть... Объективно таких ситуаций в нынешних реалиях нашей жизни российской не избежать.
2: Ага.
1: То есть они могут быть, имеют место быть, но мы стараемся достойно выходить из данных ситуаций.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио. All your favorite hits, all the time.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А все мото, которые мы сейчас выставляли, мы их продавали, поэтому для нас еще как бы некий момент коммерции был. Вдруг кто-то сейчас, так сказать, выпив немножко пивка на фесте, о, хочу его, сейчас у меня в кармане есть нужная сумма, забираю. А, да, какое-то количество запросов было, но это в основном были запросы от просто зевак, которые пришли на фестиваль посмотреть мотоциклы, но никак вообще не связаны с мотокультурой. Поэтому, с одной стороны, да, есть какая-то целевая аудитория, которая реально тебе поможет, ты дал узнаваемость своему бренду, но, с другой стороны, очень много голых запросов, которые, на самом деле, полностью бесполезны, только съели твое время.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет. Some people say a man is made out of mud, a poor man's made out of muscle and blood.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, петергофское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
4: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Каждый копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 311 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 16 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек, в том числе 2 детей. По мототранспорту за сутки произошло 8 ДТП. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик-ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, так, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но, тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоцикл, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот, прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1844 году в этот день родился Илья Ефимович Репин, великий русский художник. Был он страшным скрякой. Узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в Петербург с позаранок. Жена Репина была ему под стать. Она фанатично верила в преимущество вегетарианства и здорового образа жизни. И не просто верила, старалась всех заманить в свою веру. Однажды к Репиным приехал на дачу писатель Бунин. Репин обрадовался, он немного грассировал и начал выговаривать гостю. «Эц-эц-эц, батенька, займусь-ка я вами, сигарки ваши вонючие, вон, мясо вон, травки, голубчик, только травки и чайки. Этим и будем заниматься». Как только хозяин вышел отдавать приказание готовить столь экзотический обед из травок и чайков, Бунин в ужасе вскочил и, оставив пальто и багаж, бросился бежать на станцию. Приятного вам сегодня аппетита, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.

0: back to Australia.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone, микрофон Антон Тульский из студии в Лавертоне. Это, можно сказать, врата в пустыню Западной Австралии. Сейчас я расскажу, что здесь действительно интересного. Это многие австралийцы называют это место действительно как ворота в Desert, то есть в то место, где, собственно, кончается уже цивилизация и начинаются, скажем, настоящие дикие делишки. Но я вам расскажу вот основные факты, может быть, про этот замечательный городок, который действительно я неравнодушен к нему и много связан. Я очень много здесь путешествовал и находил золотишко. И поэтому вот расскажу вам несколько фактов про этот город. Город назван в честь врача, который приехал на велосипеде. Доктор Чарльз Левер, он проехал около 400 километров на велосипеде из Калгурли в район будущего Лавертона во время золотой лихорадки. Он лечил старателей, помогал местным жителям и даже ездил в Англию искать инвесторов для местных рудников. И в благодарность в 1900 году новый город назвали Лавертон в его честь. Лавертон чуть не исчез с карты Австралии после закрытия никелевого рудника Виндер. В 1995 году население города сократилось примерно с 2000 человек до более 400. Многие дома опустели, и город оказался на грани исчезновения. Ну и последнее вот интересная деталь – это официальные действительно ворота в самое дикое сердце Австралии. Именно из Лавертона начинается знаменитая трасса Outback Way, которую часто называют самой длинной короткой дорогой Австралии. Она проходит через 3 штата и более 2700 километров ведет через пустыни до Куинсленда. Многие путешественники считают Лавертон последним местом, где можно нормально заправиться, закупиться перед настоящей глубинкой. Ну и вот от себя я скажу несколько вот моментов, которые я вот сейчас заметил. Во-первых, город немножко преобразился. Здесь открылись еще несколько магазинов, более такие цивильные, и даже ну, цены здесь я рассказывал, там чеснок за килограмм где-то достигает 60-70 долларов. Ну и также мне понравилась идея, я пришлю фотку у одного отеля, вместо решеток на окнах стоят такие кактусы. Ну, такая креативная идейка, потому что на самом деле здесь, конечно, много аборигенов, они ходят по улицам, сидят на тротуарах и, ну, собственно, живут в параллельном мире, и не так просто, скажем так, с ними сожительствовать. Но вот местное население всячески поддерживает их, они строят всевозможные центры общения с аборигенами, с творческой их составляющей, ну и также даже вот раздает там айфоны. Я вот буквально видел сегодня несколько аборигенов, которые сидят прямо на улице с новенькими айфонами, то есть они раздают здесь машины, телефоны бесплатные, даже заправляют бесплатно бензином. Потому что один раз я отъезжал от бензоколонки, меня догнала девушка и спросила, вы заправились? Но не заплатили. Я говорю, я не заправлялся, я просто там стоял. А потом она поняла, это абориген какой-то заехал, заправился и уехал. Вот, так что здесь такая своя действительно культура и врата в дикую жизнь Австралии. Ну что ж, с вами был Антон Тульский из путешествия по Западной Австралии. Пока, услышимся, увидимся.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Motor Radio, rocking you from St. Petersburg. I

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лефрик с Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там не так. Вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Друзья, я, Андрей Сапожников, кузнец, The Hooligans MC, Петергофское отделение. Приглашаю вас 8 августа на фестиваль «Добрый рок» в Петергофе. Пробег в детский дом-интернат, спортивная программа, концерт, конкурсы на стадионе по адресу собственный проспект 24. Ждем!
1: Analyste financier associé.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая выходит по средам. Но это лишь совпадение, что именно в среду выходит эта программа, рассказывающая о среде джаза, заполненной замечательными джазовыми музыкантами. И сегодня я представляю как раз именно таких музыкантов, двух тенор-саксофонистов. Это Скотт Хэмилтон и Харри Аллен. Два человека, которые представляют собой такое, в общем, мейнстримовское направление с точки зрения саксофона в джазе, ну и замечательных последователей старой, доброй, основательной школы. Школы Колмана Хокинса, Бена Вебстера и больших мастеров эры свинга. Итак, Скотт Хэмилтон и Харри Аллен. Два тенор-саксофониста. И первой прозвучит композиция, которая называется так: «Тяжелый сок». Автор ее Тини Брэдшоу. Итак, Скотт Хэмилтон – тенор-саксофон, Харри Аллен – тенор-саксофон, Джон Банч – фортепиано, Дэнни Ирвин – контрабас и Чак Рикс – ударные инструменты.

Следующая будет композиция, сочиненная великим Дизи Гиллеспи, как известно, основателем бибопа или модерн джаза, современного джаза. Это его популярнейшая тема под названием «Вырастая вверх». Играют Скотт Хэмилтон и Гарри Аллен.

Следующая композиция относится к разряду джазовых стандартов. Это мелодия Лео Робина под названием «Если я потеряю тебя».

Ну, а сейчас прозвучит композиция, сочиненная другим известным тенор-саксофонистом Джином Эвансом. И он назвал ее так. «Блюз вверх и вниз». Играют Скотт Хэмилтон и Гарри Аллен.

А сейчас прозвучит мелодия, сочиненная королем свинга, знаменитым кларнетистом Бенни Гудманом. Эта мелодия называется «Если мечты сбудутся».

Ну и заканчиваю я программу, как и альбом этих двух замечательных тенор-саксофонистов, композиции великого Дюка Эллингтона. Она называется «Теплая долина». Ну, а сейчас я могу сказать, что подобную музыку можно услышать в единственном месте нашего города, только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где выступают самые лучшие джазовые музыканты как нашего города, нашей страны и буквально всего мира, где триумф джаза происходит каждый день. Ну, для того, чтобы выбрать какой-то концерт, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки и познакомьтесь с репертуаром. Ну, а я прощаюсь с вами до нашей следующей джазовой среды. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.